0: никого не принимается.
1: Там моряками предпринимается.
2: Можно делать.